В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 14 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США вновь бьют по Ирану и возобновляют морскую блокаду. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4500 человек. Украина с 9 союзниками сформировали коалицию противоракетной обороны. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник Центральное командование США заявило, что его войска нанесли еще одну волну ударов по Ирану, третью ночь подряд. Сообщение об этом появилось в социальных сетях вскоре после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет блокаду иранских судов в Ормузском проливе, которая, по заявлению Центкома, вступает в силу в 16 часов по восточному времени США во вторник. Трамп написал о блокаде в социальных сетях, отметив, что теперь Соединенные Штаты станут известны как «страж Ормузского пролива». По словам Трампа, блокада будет распространяться как на иранские суда, прибывающие или выходящие из Ирана, так и на суда его торговых партнеров. Суда всех других стран получат возможность пользоваться проливом. Однако при этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут взимать 20% сбор со всех грузов, следующих этим морским путем. По словам Трампа, эта плата необходима для обеспечения безопасного прохода и защищенности. Ранее Трамп рассказал службе новостей Fox News об очередном раунде переговоров. По его словам, в воскресенье стороны провели за переговорами 11 часов и договорились по каждому вопросу. Однако, по словам Трампа, позднее другая сторона сообщила о необходимости внести пару изменений. Трамп заявил, что Тегеран неоднократно нарушил договоренности, и Соединенные Штаты ответят на это силой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ подверг критике в социальных сетях действия Трампа. Он заявил, что именно Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда. Он назвал шаг США по взиманию 20% оплаты перебором и добавил, что Иран будет справедлив. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление официального представителя Центрального штаба вооруженных сил страны Хатам аль-Анбия Эбрахима Зольфагари о том, что Тегеран не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление проливом. Зольфагари отметил: «Лидеры стран региона предупреждены о том, что любое сотрудничество с Соединенными Штатами и любая логистическая помощь их захватнической армии будут расцениваться как война против суверенитета и национальной безопасности Ирана». В воскресенье иранский корпус стражей Исламской революции заявил, что он закрывает пролив. КСИР объявил об этом вслед за заявлением о том, что несколько судов не следовали отведенными маршрутами, и иранские силы сделали предупредительные выстрелы. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле в прошлом месяце превысило 4500 человек, при этом поисковые операции продолжаются. Власти Венесуэлы подтвердили гибель 4561 человека в результате двух землетрясений, произошедших в этой латиноамериканской стране 24 июня. В прибрежном штате Ла-Гуайра, где сосредоточен основной ущерб, число полностью разрушенных или сильно поврежденных и ставших непригодными для использования зданий составляет, по оценкам, примерно 10 тысяч. Правительство Венесуэлы не обнародовало данные о количестве пропавших без вести. Правительственная группа и местные жители ведут поиски пропавших. Однако этим усилиям препятствует нехватка тяжелой техники и периодические ливни. Украина и ее европейские союзники заявили об учреждении коалиции противовоздушной обороны для защиты Европы от баллистических ракет. Они предприняли этот шаг, когда Киев все больше подвергается российским ударам баллистическими ракетами. В понедельник Украина и еще 9 стран, в числе которых Франция, Германия и Великобритания, провели первое заседание в Париже. Они признали уникальный опыт Украины в обороне против России. Участники планируют сформировать совместные технические рабочие группы в процессе обеспечения работоспособности данного объединения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что эта группа сможет в ближайшие 12 месяцев выработать новую систему, которую сможет использовать вся Европа.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил этот шаг, назвав это объединение коалицией подстрекателей войны. Очередной опрос общественного мнения, проведенный NHK, показал, что уровень одобрения японского кабинета под руководством премьер-министра Такаити Санае снизился на 2 процентных пункта по сравнению с итогами месяцем ранее – до 58%, в то время как уровень неодобрения прибавил 1 процентный пункт и составил 27%. Телефонный опрос NHK проводился в течение 3 дней с пятницы. Ответы дали 1145 человек, или 40% из 2898. Из респондентов, поддерживающих кабинет, 31% сказали, что эта власть способна справляться с задачами. 30%, что этот кабинет выглядит лучше, чем возможные альтернативы. А 16% ожидают, что политика кабинета возымеет действие. Из тех, кто не одобряет кабинет, 35% признались, что не доверяют Такаити. 27% сказали, что не ожидают, что политика кабинета сработает. А 14% заявили, что кабинет не представляет политические партии, которые они поддерживают. Опрос также затрагивал направленный правительством в парламент законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме с целью обеспечения достаточной численности императорской семьи. На вопрос о том, следует ли внести поправки в закон об императорском доме в ходе текущей парламентской сессии, 38% ответили утвердительно, 41% заявили об отсутствии необходимости пересматривать закон, а 21% сказали, что они еще не решили или уклонились от ответа. Законопроект предусматривает возможность включения в состав императорской семьи мужчин-потомков по мужской линии бывших ветвей императорской семьи. Сами включаемые в состав императорской семьи таким образом не смогут наследовать престол, но их дети мужского пола получат такую возможность. На вопрос о данной поправке 43% респондентов ответили, что поддерживают ее, 34% выступили против, а 23% сказали, что еще не решили или не стали отвечать. Законопроект также предусматривает, что женщины будут оставаться в составе императорской семьи после вступления в брак за ее пределами. При этом в проекте не говорится, станут ли членами императорской семьи их мужья и дети. На вопрос о том, следует ли давать статус членов императорской семьи мужьям и детям, 49% высказались в поддержку, 28% выступили против, а 24% сказали, что еще не решили или не ответили. Около 30 человек собрались на террасных рисовых полях в префектуре Мие в центральной части Японии на ежегодное мероприятие по изготовлению чучел. Маруяма Сенмайда – живописный сельскохозяйственный ландшафт в городе Кумано, где на горных склонах раскинулись более 1300 рисовых полей. Это место входит в список 100 самых живописных террасных полей Японии. Сейчас здесь работает программа, призванная помочь владельцам рисовых полей сохранить красоту этого ландшафта. В субботу владельцы полей и члены их семей изготовили 9 чучел, надев старую одежду на деревянные каркасы и набив их соломой. Завершили они свои творения, нарисовав пугалом лица. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Лысочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 20-м уроке мы расскажем, как попросить не класть какой-либо продукт в ваше блюдо или напиток. Во второй части урока мы поговорим о морепродуктах Хоккайдо.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия приехали на Хоккайдо. Они пришли в ресторан неподалеку от рыбного рынка в городе Саппоро. Девушки хотят насладиться свежими морепродуктами.
0: Давайте послушаем диалог 20-го урока.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиал кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ваташи мо. А わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия спрашивает у повара.
2: おすすめは何ですか？
0: Что вы порекомендуете?
1: Повар показывает на блюдо в меню и говорит.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: Попробуйте особое блюдо с морепродуктами.

0: Сэндон. Васаби добавляет приятную остроту. Наверное, Мия очень любит васаби, раз просит положить побольше.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиал кайсэндон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ваташи мо. А, васаби ва иренай де кудасай.
3: Васаби нюки не. Сочира ва?
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Пожалуйста, не добавляйте васаби».
2: Васаби-ва-иренайде-кудасай.
1: Запомните структуру фразы, и вы сможете просить не класть в ваше блюдо или напиток то, что вам не нравится. Вот что значат слова в этой фразе. Васаби – это приправа васаби. Иренайде кудасай означает «пожалуйста, не кладите». Главный пункт сегодняшнего урока – как попросить не класть что-то в ваше блюдо или напиток. Используйте най форму глагола и добавьте де кудасай.
0: Что такое най форма?
1: Най-форма – один из способов изменения глаголов. Это отрицательная форма, которая заканчивается на «най». Чтобы попросить не класть что-либо в блюдо или напиток, используйте най-форму глагола «класть» – «иреру», которая будет звучать как «иренай». Добавляя «де кудасай», у вас получится «иренай де кудасай». Вы можете указать, что именно вам не добавлять при помощи частицы «ва» после существительного. Соединяя най-форму глагола с «де кудасай», вы просите не совершать какое-то действие.
0: А теперь послушайте и повторите.
4: «Иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай».
0: Послушайте диалог в кафе. Клиент просит официантку не добавлять что-то в напиток.
5: Оранжевый джюс 1つ. 氷は入れないでください.
2: かしこまりました.
1: Давайте разберем фразы.
5: Оранжевый джюс 1つ. 氷は入れないでください.
0: Один апельсиновый сок. Не добавляйте лед, пожалуйста.
1: Оранжи джюсу – это апельсиновый сок. Хитоцу – это один, помните? Коури – лед или кубики льда. Поскольку посетитель не хочет напиток со льдом, он говорит «Коури ва иренайде кудасай».
2: Кашкумаримашта.
0: Конечно.
1: Это вежливый способ сказать, что вы поняли просьбу.
0: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Коури ва иренайде кудасай. 氷は入れないでください。
1: Давайте попробуем попросить официанта не класть какие-то ингредиенты в ваше блюдо. Например, вы не хотите заправку в салате. Заправка для салата – это…
4: Дрессинг. Дрессинг.
1: В качестве глагола в этом случае можно использовать… Какеру. Най форма этого глагола.
4: Какенай. Какенай.
1: Попробуйте.
2: Дрессинг ва какенай де кудасай. Дрессинг ва какенай де кудасай.
1: А теперь вы просите официанта не добавлять перец чили. Перец чили.
4: Тогараши. Тогараши.
1: Глагол использовать скау, а его най форма.
4: Цкаванай. Цкаванай.
1: Попробуйте.
3: Тогараши ва цкаванай де кудасай. Тогараши ва цкаванай де кудасай.

0: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Запомните ее целиком.
1: Осусуме ва нан деска?
2: Что вы порекомендуете?
1: Осусуме.
2: Это рекомендация. В ресторане вы можете сказать
1: Осусуме ва нан деска?
2: В ответ на это, скорее всего, вам предложат самое популярное блюдо или то блюдо, которым гордится шеф-повар.
0: А теперь повторите вслух.
1: Осусуме ва нан деска?
2: Давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог.
3: Осусуме ва нан деска?
4: Коно спешиал кайсен дон га осусуме да ё. Икра то уни га таппури хайттеру ё.
3: Джа, соре кудасай. Ватаси мо. А, васаби ва иренай де кудасай.
4: Васаби нюки не. Сочира ва?
3: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
0: Пришло время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы расскажем о морепродуктах, которыми славится остров Хоккайдо.
2: Хоккайдо омывается водами Японского и Охотского морей и Тихого океана. Неудивительно, что рыбная промышленность здесь на первом месте.
0: Среди самых известных деликатесов – краб, кальмары, лосось и лососевая икра.
2: Морепродукты Хоккайдо любят по всей Японии. В универмагах часто проводятся ярмарки продуктов этой префектуры. Лучшие рестораны по всему миру ценят морепродукты с острова Хоккайдо. Особенно большими партиями в другие страны поставляются морские гребешки.
0: Это очень вкусный морепродукт, который можно есть как сырым, так и приготовленным на гриле прямо в ракушке.
2: В ресторанах и гостиницах около портов Хоккайдо можно также насладиться специальными блюдами со свежим крабом и креветками. Сырые кальмары и морские ежи из свежего улова тоже славятся за изысканный вкус. Если вы планируете отправиться на Хоккайдо, узнайте о сезонных морепродуктах. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке там и Мия продолжат путешествие по Хоккайдо. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 14 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США вновь бьют по Ирану и возобновляют морскую блокаду. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4500 человек. Украина с 9 союзниками сформировали коалицию противоракетной обороны. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник Центральное командование США заявило, что его войска нанесли еще одну волну ударов по Ирану, третью ночь подряд. Сообщение об этом появилось в социальных сетях вскоре после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет блокаду иранских судов в Ормузском проливе, которая, по заявлению Центкома, вступает в силу в 16 часов по восточному времени США во вторник. Трамп написал о блокаде в социальных сетях, отметив, что теперь Соединенные Штаты станут известны как «страж Ормузского пролива». По словам Трампа, блокада будет распространена.

необходимости внести пару изменений. Трамп заявил, что Тегеран неоднократно нарушил договоренности, и Соединенные Штаты ответят на это силой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ подверг критике в социальных сетях действия Трампа. Он заявил, что именно Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда. Он назвал шаг США по взиманию 20% оплаты перебором и добавил, что Иран будет справедлив. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление официального представителя Центрального штаба вооруженных сил страны Хатам аль-Анбия Эбрахима Зольфагари о том, что Тегеран не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление проливом. Зольфагари отметил: «Лидеры стран региона предупреждены о том, что любое сотрудничество с Соединенными Штатами и любая логистическая помощь их захватнической армии будут расцениваться как война против суверенитета и национальной безопасности Ирана». В воскресенье иранский корпус стражей Исламской революции заявил, что он закрывает пролив. КСИР объявил об этом вслед за заявлением о том, что несколько судов не следовали отведенными маршрутами, и иранские силы сделали предупредительные выстрелы. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле в прошлом месяце превысило 4500 человек, при этом поисковые операции продолжаются. Власти Венесуэлы подтвердили гибель 4561 человека в результате двух землетрясений, произошедших в этой латиноамериканской стране 24 июня. В прибрежном штате Ла-Гуайра, где сосредоточен основной ущерб, число полностью разрушенных или сильно поврежденных и ставших непригодными для использования зданий составляет, по оценкам, примерно 10 тысяч. Правительство Венесуэлы не обнародовало данные о количестве пропавших без вести. Правительственная группа и местные жители ведут поиски пропавших. Однако этим усилиям препятствуют нехватка тяжелой техники и периодические ливни. Украина и ее европейские союзники заявили об учреждении коалиции противовоздушной обороны для защиты Европы от баллистических ракет. Они предприняли этот шаг, когда Киев все больше подвергается российским ударам баллистическими ракетами. В понедельник Украина и еще 9 стран, в числе которых Франция, Германия и Великобритания, провели первое заседание в Париже. Они признали уникальный опыт Украины в обороне против России. Участники планируют сформировать совместные технические рабочие группы в процессе обеспечения работоспособности данного объединения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что эта группа сможет в ближайшие 12 месяцев выработать новую систему, которую сможет использовать вся Европа. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил этот шаг, назвав это объединение коалицией подстрекателей войны. Очередной опрос общественного мнения, проведенный NHK, показал, что уровень одобрения японского кабинета под руководством премьер-министра Такаити Санае снизился на 2 процентных пункта по сравнению с итогами месяцем ранее – до 58%, в то время как уровень неодобрения прибавил 1 процентный пункт и составил 27%. Телефонный опрос NHK проводился в течение 3 дней с пятницы. Ответы дали 1145 человек, или 40% из 2898. Из респондентов, поддерживающих кабинет, 31% сказали, что эта власть способна справляться с задачами. 30%, что этот кабинет выглядит лучше, чем возможные альтернативы. А 16% ожидают, что политика кабинета возымеет действие. Из тех, кто не одобряет кабинет, 35% признались, что не доверяют Такаити. 27% сказали, что не ожидают, что политика кабинета сработает. А 14% заявили, что кабинет не представляет политические партии, которые они поддерживают. Опрос также затрагивал направленный правительством в парламент законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме с целью обеспечения достаточной численности императорской семьи. На вопрос о том, следует ли внести поправки в закон об императорском доме в ходе текущей парламентской сессии, 38% ответили утвердительно, 41% заявили об отсутствии необходимости пересматривать закон, а 21% сказали, что они еще не решили или уклонились от ответа. Законопроект предусматривает возможность включения в состав императорской семьи мужчин-потомков по мужской линии бывших ветвей императорской семьи. Сами включаемые в состав

императорской семьи таким образом не смогут наследовать престол, но их дети мужского пола получат такую возможность. На вопрос о данной поправке 43% респондентов ответили, что поддерживают ее, 34% выступили против, а 23% сказали, что еще не решили или не стали отвечать. Законопроект также предусматривает, что женщины будут оставаться в составе императорской семьи после вступления в брак за ее пределами. При этом в проекте не говорится, станут ли членами императорской семьи их мужья и дети. На вопрос о том, следует ли давать статус членов императорской семьи мужьям и детям, 49% высказались в поддержку, 28% выступили против, а 24% сказали, что еще не решили или не ответили. Около 30 человек собрались на террасных рисовых полях в префектуре Мие в центральной части Японии на ежегодное мероприятие по изготовлению чучел. Маруяма Сенмайда – живописный сельскохозяйственный ландшафт в городе Кумано, где на горных склонах раскинулись более 1300 рисовых полей. Это место входит в список 100 самых живописных террасных полей Японии. Сейчас здесь работает программа, призванная помочь владельцам рисовых полей сохранить красоту этого ландшафта. В субботу владельцы полей и члены их семей изготовили 9 чучел, надев старую одежду на деревянные каркасы и набив их соломой. Завершили они свои творения, нарисовав пугалом лица. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Кусочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 20-м уроке мы расскажем, как попросить не класть какой-либо продукт в ваше блюдо или напиток. Во второй части урока мы поговорим о морепродуктах Хоккайдо.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия приехали на Хоккайдо. Они пришли в ресторан неподалеку от рыбного рынка в городе Саппоро. Девушки хотят насладиться свежими морепродуктами.
0: Давайте послушаем диалог 20-го урока.
2: Осусуме ва нан десу ка?
3: Коно спешиалу кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ваташи мо... А... わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия спрашивает у повара.
2: おすすめは何ですか？
0: Что вы порекомендуете?
1: Повар показывает на блюдо в меню и говорит.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: Попробуйте особое блюдо с морепродуктами.
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: В нем много красной икры и морского ежа.
1: Мия заказывает.
2: じゃあそれください。
0: Я попробую.
1: Там заказывает то же самое блюдо.
2: 私も。
0: Я тоже.
2: А, васаби は入れないでください。
0: Но, пожалуйста, не добавляйте васаби.
1: Повар отвечает.
3: Васаби抜きね。
0: Хорошо, без васаби.
1: После этого повар обращается к Мия.
3: Сочира ва?
0: А вам?
1: Мия отвечает.
2: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
0: А мне побольше васаби, пожалуйста. Кайсен-дон – это блюдо, которое состоит из пиалы риса со свежими морепродуктами сверху. Васаби – приправа, которая придает острый вкус. Она хорошо подходит к сырой рыбе.
1: Мне нравится кайсен-дон. Васаби добавляет приятную остроту. Наверное, Мия очень любит васаби, раз просит положить побольше.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Пожалуйста, не добавляйте васаби».
2: わさびは入れないでください。
0: Запомните структуру фразы, и вы сможете просить не класть в ваше блюдо или напиток то, что вам не нравится. Вот что значат слова в этой фразе. Васаби – это приправа васаби. Иренайде кудасай означает «пожалуйста, не кладите». Главный пункт сегодняшнего урока – как попросить не класть что-то в ваше блюдо или напиток. Используйте най-форму глагола и добавьте «де кудасай».
1: Что такое най-форма?
0: Най-форма – один из способов изменения глаголов. Это отрицательная форма, которая заканчивается на «най». Чтобы попросить не класть что-либо в блюдо или напиток, используйте най-форму глагола «класть» – «иреру», которая будет звучать как «иренай». Добавляя «де кудасай», у вас получится «иренай де кудасай». Вы можете указать, что именно вам не добавлять при помощи частицы «ва» после существительного. Соединяя най-форму глагола с «де кудасай», вы просите не совершать какое-то действие.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай».
1: Послушайте диалог в кафе. Клиент просит официантку не добавлять что-то в напиток.
5: Оранжевый джус 1つ. 氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
0: Давайте разберем фразы。
5: オレンジジュース一つ。 氷は入れないでください。
1: Один апельсиновый сок. Не добавляйте лед, пожалуйста.
0: Оранжевый джюс – это апельсиновый сок. Хитоцу – это один, помните? Коури – лед или кубики льда. Поскольку посетитель не хочет напиток со льдом, он говорит «Коури ва иренай де кудасай».
2: Кашкумаримашта.
1: Конечно.
0: Это вежливый способ сказать, что вы поняли просьбу.
1: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Коури ва иренай де кудасай.
0: Давайте попробуем попросить официанта не класть какие-то ингредиенты в ваше блюдо. Например, вы не хотите заправку в салате. Заправка для салата – это…
4: Дрессинг. Дрессинг.
0: В качестве глагола в этом случае можно использовать… Какеру. Най форма этого глагола.
4: Какенай. Какенай.
0: Попробуйте.
2: Дрессинг ва какенай де кудасай. Дрессинг ва какенай де кудасай.
0: А теперь вы просите официанта не добавлять перец чили. Перец чили.
4: Тогараши. Тогараши.
0: Глагол использовать скау, а его най форма.
4: Скаванай. Скаванай.
0: Попробуйте.
3: Тогараши ва скаванай де кудасай. Тогараши ва скаванай де кудасай.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Запомните ее целиком.
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: Что вы порекомендуете?
4: Осусуме.
0: Это рекомендация. В ресторане вы можете сказать
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: В ответ на это, скорее всего, вам предложат самое популярное блюдо или то блюдо, которым гордится шеф-повар.
1: А теперь повторите вслух.
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: Давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог.
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Пришло время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы расскажем о морепродуктах, которыми славится остров Хоккайдо.
0: Хоккайдо омывается водами Японского и Охотского морей и Тихого океана. Неудивительно, что рыбная промышленность здесь на первом месте.
1: Среди самых известных деликатесов – краб, кальмары, лосось и лососевая икра.
0: Морепродукты Хоккайдо любят по всей Японии. В универмагах часто проводятся ярмарки продуктов этой префектуры. Лучшие рестораны по всему миру ценят морепродукты с острова Хоккайдо. Особенно большими партиями в другие страны поставляются морские гребешки.
1: Это очень вкусный морепродукт, который можно есть как сырым, так и приготовленным на гриле прямо в ракушке.
0: В ресторанах и гостиницах около портов Хоккайдо можно также насладиться специальными блюдами со свежим крабом и креветками. Сырые кальмары и морские ежи из свежего улова тоже славятся за изысканный вкус. Если вы планируете отправиться на Хоккайдо, узнайте о сезонных морепродуктах. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Мия продолжат путешествие по Хоккайдо. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 14 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США вновь бьют по Ирану и возобновляют морскую блокаду. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4500 человек. Украина с 9 союзниками сформировали коалицию противоракетной обороны. А сейчас обо всем подробнее. В понедельник Центральное командование США заявило, что его войска нанесли еще одну волну ударов по Ирану, третью ночь подряд. Сообщение об этом появилось в социальных сетях вскоре после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет блокаду иранских судов в Ормузском проливе, которая, по заявлению Центкома, вступает в силу в 16 часов по восточному времени США во вторник. Трамп написал о блокаде в социальных сетях, отметив, что теперь Соединенные Штаты станут известны как «страж Ормузского пролива». По словам Трампа, блокада будет распространяться как на иранские суда, прибывающие или выходящие из Ирана, так и на суда его торговых партнеров. Суда всех других стран получат возможность пользоваться проливом. Однако при этом Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут взимать 20% сбор со всех грузов, следующих этим морским путем. По словам Трампа, эта плата необходима для обеспечения безопасного прохода и защищенности. Ранее Трамп рассказал службе новостей Fox News об очередном раунде переговоров. По его словам, в воскресенье стороны провели за переговорами 11 часов и договорились по каждому вопросу. Однако, по словам Трампа, позднее другая сторона сообщила о необходимости внести пару изменений. Трамп заявил, что Тегеран неоднократно нарушил договоренности, и Соединенные Штаты ответят на это силой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ подверг критике в социальных сетях действия Трампа. Он заявил, что именно Иран всегда был стражем пролива и останется им навсегда. Он назвал шаг США по взиманию 20% оплаты перебором и добавил, что Иран будет справедлив. Иранские государственные СМИ опубликовали заявление официального представителя Центрального штаба вооруженных сил страны Хатам аль-Анбия Эбрахима Зольфагари о том, что Тегеран не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление проливом. Зольфагари отметил: «Лидеры стран региона предупреждены о том, что любое сотрудничество с Соединенными Штатами и любая логистическая помощь их захватнической армии будут расцениваться как война против суверенитета и национальной безопасности Ирана». В воскресенье иранский корпус стражей Исламской революции заявил, что он закрывает пролив. КСИР объявил об этом вслед за заявлением о том, что несколько судов не следовали отведенными маршрутами, и иранские силы сделали предупредительные выстрелы. Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле в прошлом месяце превысило 4500 человек, при этом поисковые операции продолжаются. Власти Венесуэлы подтвердили гибель 4561 человека в результате двух землетрясений, произошедших в этой латиноамериканской стране 24 июня. В прибрежном штате Ла-Гуайра, где сосредоточен основной ущерб, число полностью разрушенных или сильно поврежденных и ставших непригодными для использования зданий составляет, по оценкам, примерно 10 тысяч. Правительство Венесуэлы не обнародовало данные о количестве пропавших без вести. Правительственная группа и местные жители ведут поиски пропавших. Однако этим усилиям препятствует нехватка тяжелой техники и периодические ливни. Украина и ее европейские союзники заявили об учреждении коалиции противовоздушной обороны для защиты Европы от баллистических ракет. Они предприняли этот шаг, когда Киев все больше подвергается российским ударам баллистическими ракетами. В понедельник Украина и еще 9 стран, в числе которых Франция, Германия и Великобритания, провели первое заседание в Париже. Они признали уникальный опыт Украины в обороне против России. Участники планируют сформировать совместные технические рабочие группы в процессе обеспечения работоспособности данного объединения. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что эта группа сможет в ближайшие 12 месяцев выработать новую систему, которую сможет использовать вся Европа.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил этот шаг, назвав это объединение коалицией подстрекателей войны. Очередной опрос общественного мнения, проведенный NHK, показал, что уровень одобрения японского кабинета под руководством премьер-министра Такаити Санае снизился на 2 процентных пункта по сравнению с итогами месяцем ранее – до 58%, в то время как уровень неодобрения прибавил 1 процентный пункт и составил 27%. Телефонный опрос NHK проводился в течение 3 дней с пятницы. Ответы дали 1145 человек, или 40% из 2898. Из респондентов, поддерживающих кабинет, 31% сказали, что эта власть способна справляться с задачами. 30%, что этот кабинет выглядит лучше, чем возможные альтернативы. А 16% ожидают, что политика кабинета возымеет действие. Из тех, кто не одобряет кабинет, 35% признались, что не доверяют Такаити. 27% сказали, что не ожидают, что политика кабинета сработает. А 14% заявили, что кабинет не представляет политические партии, которые они поддерживают. Опрос также затрагивал направленный правительством в парламент законопроект о внесении поправок в закон об императорском доме с целью обеспечения достаточной численности императорской семьи. На вопрос о том, следует ли внести поправки в закон об императорском доме в ходе текущей парламентской сессии, 38% ответили утвердительно, 41% заявили об отсутствии необходимости пересматривать закон, а 21% сказали, что они еще не решили или уклонились от ответа. Законопроект предусматривает возможность включения в состав императорской семьи мужчин-потомков по мужской линии бывших ветвей императорской семьи. Сами включаемые в состав императорской семьи таким образом не смогут наследовать престол, но их дети мужского пола получат такую возможность. На вопрос о данной поправке 43% респондентов ответили, что поддерживают ее, 34% выступили против, а 23% сказали, что еще не решили или не стали отвечать. Законопроект также предусматривает, что женщины будут оставаться в составе императорской семьи после вступления в брак за ее пределами. При этом в проекте не говорится, станут ли членами императорской семьи их мужья и дети. На вопрос о том, следует ли давать статус членов императорской семьи мужьям и детям, 49% высказались в поддержку, 28% выступили против, а 24% сказали, что еще не решили или не ответили. Около 30 человек собрались на террасных рисовых полях в префектуре Мие в центральной части Японии на ежегодное мероприятие по изготовлению чучел. Маруяма Сенмайда – живописный сельскохозяйственный ландшафт в городе Кумано, где на горных склонах раскинулись более 1300 рисовых полей. Это место входит в список 100 самых живописных террасных полей Японии. Сейчас здесь работает программа, призванная помочь владельцам рисовых полей сохранить красоту этого ландшафта. В субботу владельцы полей и члены их семей изготовили 9 чучел, надев старую одежду на деревянные каркасы и набив их соломой. Завершили они свои творения, нарисовав пугалом лица. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 20-м уроке мы расскажем, как попросить не класть какой-либо продукт в ваше блюдо или напиток. Во второй части урока мы поговорим о морепродуктах Хоккайдо.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия приехали на Хоккайдо. Они пришли в ресторан неподалеку от рыбного рынка в городе Саппоро. Девушки хотят насладиться свежими морепродуктами.
0: Давайте послушаем диалог 20-го урока.
2: Осусуме ва нан деску ка?
3: Коно спешиалу кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ватаси мо. А, わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия спрашивает у повара.
2: おすすめは何ですか？
0: Что вы порекомендуете?
1: Повар показывает на блюдо в меню и говорит.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: Попробуйте особое блюдо с морепродуктами.
3: Икра то уни га таппури хайттеру ё.
0: В нем много красной икры и морского ежа.
1: Мия заказывает.
2: Джа, соре кудасай.
0: Я попробую.
1: Там заказывает то же самое блюдо.
2: Ватаси мо.
0: Я тоже.
2: А, васаби ва иренайде кудасай.
0: Но, пожалуйста, не добавляйте васаби.
1: Повар отвечает.
3: Васаби нюки не.
0: Хорошо, без васаби.
1: После этого повар обращается к Мия.
3: Сочира ва?
0: А вам?
1: Мия отвечает.
2: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
0: А мне побольше васаби, пожалуйста. Кайсен дон – это блюдо, которое состоит из пиалы риса со свежими морепродуктами сверху. Васаби – приправа, которая придает острый вкус. Она хорошо подходит к сырой рыбе.
1: Мне нравится кайсен-дон. Васаби добавляет приятную остроту. Наверное, Мия очень любит васаби, раз просит положить побольше.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиалу кайсен-дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ватаси мо. А, васаби ва иренай де кудасай.
3: Васаби нюки не. Сочира ва?
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока «Пожалуйста, не добавляйте васаби».
2: Васаби ва иренайде кудасай.
0: Запомните структуру фразы, и вы сможете просить не класть в ваше блюдо или напиток то, что вам не нравится. Вот что значат слова в этой фразе. Васаби – это приправа васаби. Иренайде кудасай означает «пожалуйста, не кладите». Главный пункт сегодняшнего урока – как попросить не класть что-то в ваше блюдо или напиток. Используйте най форму глагола и добавьте де кудасай.
1: Что такое най форма?
0: Най-форма – один из способов изменения глаголов. Это отрицательная форма, которая заканчивается на «най». Чтобы попросить не класть что-либо в блюдо или напиток, используйте най-форму глагола «класть» – «иреру», которая будет звучать как «иренай». Добавляя «де кудасай», у вас получится «иренай де кудасай». Вы можете указать, что именно вам не добавлять при помощи частицы «ва» после существительного. Соединяя най-форму глагола с «де кудасай», вы просите не совершать какое-то действие.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: Иренай де кудасай. Васаби ва иренай де кудасай. Васаби ва иренай де кудасай.
1: Послушайте диалог в кафе. Клиент просит официантку не добавлять что-то в напиток.
5: Оранжевый джус 1つ. 氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
0: Давайте разберем фразы.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: Один апельсиновый сок. Не добавляйте лед, пожалуйста.
0: Оранжевый джюс – это апельсиновый сок. Хитоцу – это один, помните? Коури – лед или кубики льда. Поскольку посетитель не хочет напиток со льдом, он говорит «Коури ва иренай де кудасай».
2: Кашкумаримашта.
1: Конечно.
0: Это вежливый способ сказать, что вы поняли просьбу.
1: А теперь

0: А теперь вы просите официанта не добавлять перец чили. Перец чили.
1: Тогараши. Тогараши.
0: Глагол использовать скао, а его най форма.
1: Скаванай. Скаванай.
0: Попробуйте.
2: Тогараши ва скаванайде кудасай. Тогараши ва скаванайде кудасай.
3: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Запомните ее целиком.
1: Осусуме ва нан десу ка?
0: Что вы порекомендуете?
1: Осусуме.
0: Это рекомендация. В ресторане вы можете сказать
1: Осусуме ва нан десу ка?
0: В ответ на это, скорее всего, вам предложат самое популярное блюдо или то блюдо, которым гордится шеф-повар.
3: А теперь повторите вслух.
1: Осусуме ва нан десу ка?
0: Давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог.
4: おすすめは何ですか？
5: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
5: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Пришло время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы расскажем о морепродуктах, которыми славится остров Хоккайдо.
0: Хоккайдо омывается водами Японского и Охотского морей и Тихого океана. Неудивительно, что рыбная промышленность здесь на первом месте.
3: Среди самых известных деликатесов – краб, кальмары, лосось и лососевая икра.
0: Морепродукты Хоккайдо любят по всей Японии. В универмагах часто проводятся ярмарки продуктов этой префектуры. Лучшие рестораны по всему миру ценят морепродукты с острова Хоккайдо. Особенно большими партиями в другие страны поставляются морские гребешки.
3: Это очень вкусный морепродукт, который можно есть как сырым, так и приготовленным на гриле прямо в ракушке.
0: В ресторанах и гостиницах около портов Хоккайдо можно также насладиться специальными блюдами со свежим крабом и креветками. Сырые кальмары и морские ежи из свежего улова тоже славятся за изысканный вкус. Если вы планируете отправиться на Хоккайдо, узнайте о сезонных морепродуктах. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: На следующем уроке там и Мия продолжат путешествие по Хоккайдо. Оставайтесь с нами!